0: цех зымбит.
1: Чимумба, чимумба, чимумба, чем чугами, чем чина хачу чукуани сакусара суре. Чукуани сакутамба, муну мюмба юмпепу и ради Мозамбики. Такуани сакутамба, на чимумба, чем чугами. Дина гонда кутива, да не вангу, вакуани сакутамба, каньо. Вакуани сакумпука, мпука, ангоку ти чимумба, ичи. Чакуани сакудуму, саника, эдуэсэ Мозамбики. Дина изыва кутингу ваину, вапрекири вакудивунчи, сазефа кунанга кути итусу, тилипаньумба юмпепу. Иена рекупуя эйга. Вабрикири, Андрей Пиндега, муна мюмба юмбепу. Дреку кандика, ну вадуни вангу. Кана ямаси, тинобесу на мпангу, ну шамуэре дуэроза Франциску. Помой тина джумулави, джукусиана сиана, джина конеса кутибеса, пакати, поширангуа чеду. Но кудея кувунжа куна вабрикири, кути ямаса конеса кувеса сокури мэни, ринода купангира, куна уэсэ уэсэ муана мдоку. Окути, кутитусу тиконеса кандика, такагара ушоне па мтунду, кунюмба юшу джиджо, канапесе патиноин. Nyamasi kubuya ngondava yokubatana kutama kuketana ngeni tavukwanisa kuvisa soko nandwini itusakwanisa kuvisa soko iri ngokuti tinochanja kuona vazinji vana vadoko vanochanja kuketana kana nyamasi atidi kubuya ngondava yokuketana tinoda kubuya ngondava yokubatana ngeni tusinodikana kubatana ngeni tusa ativire kunyenya vadeni vedu ngeni tusa sinodikana kutamba na vese vese vana vadoko vanokandika nichirema Uwese uya mwana mdoko zinyange, mwana mdoko anuganda kushipa, mzungu. Iju na jumweni ndi juwena jato nunda kubunga ija pakati po chirangwa cha ducho panchi kwenye masi. Chirangwa cha vana wadoko, chinezo na vana wadoko, choshenda kuna vana wadoko vese weradi Mosambiki. Uwele juno inini ndina mfunjiso umwe. Kubatana, shunoda kuna ngeni. Njiri kujisiva kutivadoni wangoo wakujivunjisa. Kubatana, shunoda kuna ngeni. Tingabuya padoko mundawe kubatana, tukubuya kuya kutama kuketana. Engatuso vana wadoko. Kunyumba jijijo, tinokandika kuna uya mwana mdoko anachirema, uya zinyange, uya nagana kushipa, uya wakachuka, tinokandika na shamwari bofu, shamwari achikazushoni, tinokandika na uya anamakakamiwa, nojimweni.